0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

0: want the magic.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.